0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромет центра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 23 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как отдыхают белорусские дети и что ученые узнали о птицах.
0: Новости.
1: Меры западных стран по ограничению экспорта белорусских калийных удобрений неэффективны. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с руководителем одной из структур ООН Тюй Дуньюе. Глава государства отметил, что сейчас в мире вырос спрос на вещества для повышения урожайности растений. Потому Александр Лукашенко уверен, санкции негативно влияют на обеспеченность людей продуктами питания на всей планете. Вместе с тем, Беларусь готова работать с ООН для увеличения своих поставок. Белорусские дети чаще всего находятся в интернете в свободное время. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. По информации ведомства, более 90% несовершеннолетних выбирают такой вид досуга. На второе место можно поставить встречи с друзьями. Меньше всего ребята любят коллекционирование, игру на музыкальных инструментах и занятия в хоре. Отмечу, что у мальчиков свободного времени почти на 40 минут больше, чем у девочек.
0: К новостям в мире.
1: Франция задержала один из российских танкеров. Об этом заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон. По его словам, судно находится под санкциями западных стран и перевозило нефть. Французские военные перехватили транспортное средство в Атлантическом океане при поддержке ряда союзников. Власти России считают такие действия незаконными. Официальная Москва подчеркивает, что продолжит принимать меры для защиты своих грузов. К новостям регионов. Новый сезон выставок начнется на Кургане Славы в эти выходные. Свои экспозиции подготовят организации четырех районов – Березинского, Борисовского, Вилейского и Минского. Для гостей организуют различные точки интереса, в их числе дегустации, мастер-классы и выступления артистов. Выставка будет работать с 11 утра до 4 часов дня. Вход свободный. При хорошей погоде такие события будут проводить каждые выходные до конца лета. И в завершение выпуска. Голуби могут ориентироваться в пространстве с помощью печени. Так считает группа ученых из Германии. Исследователи выяснили, что орган расщепляет кровяные тельца и собирает в себе микрочастицы железа. Эти скопления находятся рядом с нервными волокнами, что позволяет пернатым реагировать на изменения в магнитном поле Земли. Ученые отмечают, что результаты их работы нужно подтвердить в новых исследованиях. Также эксперты полагают, что у птиц может быть сразу несколько способов восприятия магнитного поля.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: 7 часов и 8 минут. Всем-всем-всем, кто уже выключил будильник с первой попытки и уже на ногах. Доброе утро, Минск и Минская область!
2: Доброе-доброе! Сегодня не просто утро, сегодня второе утро лета. И оно, кстати, официально решило. Вчерашний энтузиазм не был случайностью. Лето, друзья, и правда пришло.
1: И на всякий случай бодрящий факт для всех нас, чтобы проснулись окончательно. Знали ли вы, что самый длинный день в году еще впереди, но уже каждое следующее утро будет прибавляет почти минуту света.
2: Вау.
1: Эта природа так дарит нам бонусное время, скажем так, на кофе и на отличные песни.
2: Так что хватайте это светлое настроение, распахивайте окна и оставайтесь с нами. У микрофонов Женя Тихонов.
1: И Юлия Умарова. Минская волна, ваше бодрое утро второго дня лета. Взлетаем и пока набираем высоту, посмотрим на погоду.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, летние грозы. Ветер южный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха утром и днем от 20 до плюс 25.
1: В Минске также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха утром до плюс 16, днем до приятных плюс 24.
2: Ай, хорошо! Хорошо, по-летнему.
1: Да.
2: Ну а большего нам и не надо. Холода оставим на осень и зиму, а сейчас разогревчик.
1: Кстати, да, вот как мы будем разогреваться в этом часе. Звезды говорят, а мы переводим в конце часа наш гороскоп.
2: Также в середине часа посетим виртуальную реальность. В розыгрыше вылетит и поймаешь.
1: Именно так. И главное, вместе с календарным летом в жизнь граждан вступают новые правила. От коммунальных тарифов до новых банковских. Поэтому все подробности через несколько треков.
2: Итак, влетный начался, и чтобы полет был бодрым, поможет музыка на МВ-радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Крутите ремни.
1: 2 июня на календаре. Это значит, что вчера в нашей стране случилось сразу несколько событий, о которых вам точно нужно знать.
2: Да.
1: И первое, самое ощутимое для кошелька, это, конечно, друзья, коммунальные платежи. С 1 июня стартовал второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Женя уже головой своей трясет. Но это не сюрприз, а на самом деле плановая корректировка, которая происходит дважды в год, в январе и июне.
2: Так вот, сильнее всего эти изменения затронули отопление и горячую воду. Тариф вырос примерно плюс 3 рубля 12 копеек к вашей жировке. Uh-huh. Из них 2 рубля 60 копеек – это оплата за отопление и еще 53 копейки за горячую воду. То есть, как бы, по сути, это немного, да? Но подорожало, подорожала также еще и электроэнергия в этом плане.
1: Да, ждите плюс в жировке. Лето в Минске также традиционно начинается не только с каникул и жары, но и с плановых отключений горячей воды. Поэтому коммунальщики уже вовсю проверяют трубы и готовят сети к зиме. Чтобы узнать, когда воды не будет именно в вашем районе, Мингорисполком уже опубликовал специальный график, его легко найти в интернете. Заходите, изучайте, планируйте, чтобы идти в гости к тем, у кого она имеется.
2: По общим таким оптимистическим прогнозам, наши семьи могут обходиться без горячей воды не более 13 дней. Ну ладно, как бы мы закончили с нагнетанием, поэтому пора перейти к чему-то позитивному.
1: Давай,
2: наверное, уже.
1: Новости
2: в общем,
1: такие есть.
2: Да, для тех, у кого есть кредиты или кто-то только планирует их взять. Национальный банк с 1 июня снизил ставку рефинансирования. Mm-hmm. Когда ставка падает, кредиты в идеале должны становиться чуть доступнее.
1: Это прекрасные новости. Также еще с 1 июня вступили в силу лимиты на банковские карты. Uh-huh. Что это означает? Теперь можно оформить не больше одной карты каждого типа, например, дебетовая, кредитная или рассрочки, причем неважно в какой валюте и какого она дизайна. Будем выбирать фаворита.
2: Да, кстати, еще один важный финансовый момент – это последний день был вчера, когда нужно было заплатить подоходный налог тем, кто подавал декларацию о доходах за прошлый 2025 год.
1: А также со вчерашнего дня в обращении появилась новая банкнота 200 рублей. Не переживайте, старые никуда не делись, они спокойно ходят наравне с новыми, просто у купюры обновили дизайн и усилили защиту от подделок. Такой ребрендинг произошел.
2: Да, и кстати, по всей стране начали работать детские лагеря. Первые смены уже стартовали, ну а в принципе выпускников сейчас своя жизнь. Кто-то сдает экзамены, кто-то уже сдал и замирает в ожидании выпускных, а вот, допустим, ждут, да, волнуются, выбирают платье,
1: да,
2: галстуки.
1: Ну, вспомни себя в то время, ну, конечно.
2: Да. Когда это уже было?
1: Когда мы были молодыми. Но есть кое-что, чего ждем мы все сегодня с утра пораньше. Это, конечно же, наша программа на ближайший час, а именно розыгрыш ожидается, в котором будем разыгрывать сертификат в виртуальную реальность.
2: Но давайте не будем торопить события, лучше послушаем рекламный музыкальный блок на МВ Радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: бросит и поймаешь.
1: 7:29. И знаете, вот смотря за окно, реальность радует. Птицы летают, пчелы суетятся, люди тоже суетятся. Да и на самом деле даже на самокате ехать на работу уже не противно, а больше приятно и так вот освежающе. В общем, все мы сегодня немножечко суетимся. Ситуация летняя, но кому-то по душе прохлада или вовсе не зелень лесов. Допустим, какая-нибудь тундра снежная. Ага. Такое можно устроить два счета с помощью VR Live.
2: Да, это же не намекает, что ваше пространство, ваши правила. Какой режим выбрать, решать абсолютно вам. Дальше дело техники и вашей смелости. Ну а мы предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше за сертификат в клуб виртуальной реальности VR Live.
1: Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Live можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А.
2: Но чтобы получить те самые заветные билеты, нужно в ближайшее время внимательно слушать музыку на МВ-радио. Мы спрятали секретную фразу в одной из песней. Как только она вылетит и вы ее услышите, присылайте нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И есть одно очень важное условие – оказаться самым первым и точным. Вот тогда вы молодец, вот тогда вы отправляетесь в мир виртуальной реальности.
1: Ну, на самом деле, молодцы уже абсолютно все, кто приготовился слушать.
2: Кто на связи, да,
1: конечно,
2: с нами. Привет,
1: же.
2: Привет.
1: Поэтому не будем держать планку напряжения, лучше сразу включаем музыку.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: МВ-радио.
1: Лето жги!

0: Вылетит и поймаешь.
1: И утро, и лето, и эфир, все идет своим чередом. И, конечно же, мы обещаем вам, что лето у нас будет насыщенным и, главное, приятным на всяческие хорошие эмоции.
2: Да, в ближайшее время у нас была настройка на день розыгрыша идущий. Если вы сегодня еще не улыбнулись, держите три слова для хорошего начала дня. Они и были правильным ответом. Лето, жги!
1: Вы единственное, что я не совсем понял, где-то там нашла третье слово, но ладно.
2: А я сказала три слова.
1: Ну и ладно, это утро. Сегодня можно.
2: Лето, жги, жги. Ну, тут уже кто как симпровизировал. Но действительно, правильный ответ — лето, жги. Вы с ним беспрецедентно справились. Мы вас за это поздравляем. Но поздравляем больше всех, конечно же, победительницу Юлию. Последние цифры номера 2963. Вы забираете заветный сертификат в клуб виртуальной реальности.
1: А это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. VR Life – 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А.
2: Ну и мы, друзья, отставать не будем.
1: Конечно.
2: Это пора для отдыха и раскрытия себя, для всего нового и яркого. И такие моменты необходимо ловить.
1: Ну и мы не будем забывать ловить наш гороскоп, который будет в эфире с минуты на минуту. Но эти самые минуты будут музыкальными.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Утро вторника, кому, а главное, друзья, во что верить? Как на ромашке, помните, верить, не верить, сбудется, не сбудется.
2: Любит, не любит.
1: Любит, не любит, да. Звезды говорят, для некоторых знаков сегодня точно все сбудется. А вот для каких, сейчас узнаем. Гороскоп на удачу в эфире.
3: Ну что ж, надеюсь, во-первых, что сбудется абсолютно у всех и всем повезет.
1: Со знаком плюс.
3: Да, начнем проверять именно с овнов. Это удачный день для того, чтобы навести порядок и удалить устаревшие списки дел.
1: Тельцы, деньги потребуют разумного подхода, поэтому перед оплатой онлайн-корзины отложите покупку хотя бы на пару часов.
3: Это, кстати, всегда помогает от спонтанности. Близнецы, сегодня вы будете буквально фонтанировать идеями, но до реализации дойдут лишь самые простые из них. Внимательно проверяйте, куда нажимаете при совершении мобильных переводов.
1: Да, будьте начеку, близнецы, все перепроверяйте. Раки, этот день лучше посвятить заботе о своем теле. Возможен неожиданный, но очень приятный звонок от родственников с хорошими семейными новостями. Допустим, это ключевое.
3: Да, допустим, о том, что надо еще одну грядочку перекопать.
1: Какие планы на выходные?
3: Да, вот это вот все. Львы, сегодня ваше природное обаяние поможет открыть те двери, в которые раньше приходилось долго и упорно стучать.
1: Девы, постарайтесь не критиковать близких за мелкие промахи, ведь они совершают их точно не со зла. Отличный момент для того, чтобы устроить небольшую прогулку по тем местам города, например, где вы редко бываете. Смените, в общем-то, контрасты сегодня.
3: Весы. День начнется с приятного ощущения, что вы совсем справляетесь, и жизнь постепенно входит в нужное вам русло. Знакомо?
1: Я пока тоже вхожу в русло.
3: Отлично.
1: Называется вторник.
3: Поэтому на всякий случай ожидайте, весы. Сегодня вам улыбнется удача.
1: Отлично. Скорпионы, удастся найти потерянную вещь или вспомнить важный пароль, который никак не приходил в голову. День хорош для завершения того, что давно ждало своего часа.
3: Стрельцы. Сегодня вы будете склонны витать в облаках и строить грандиозные планы на будущие выходные или же отпуск. Поэтому делите большие задачи на маленькие подпункты.
1: Козероги, сегодня от вас потребуется умение оперативно переключаться с одной задачи на другую. Ваша выдержка и хладнокровие помогут.
3: Водолеи, день принесет много мелких, но позитивных новостей, из-за которых улыбка долго не сойдет с вашего лица.
1: Позитивненько.
3: Приятно.
1: Ну и рыбы, сегодня вам стоит полностью довериться своему первому импульсу. В житейских вопросах он окажется самым верным.
3: Ну что же, первый импульс нашего улетного утра уже потихоньку подходит к концу, и главное начать следующий импульс с правильного посыла, а точнее с новостей. Поэтому дожидаемся в ближайшее время, кто-нибудь да придет, да что-нибудь да расскажет. Ну а когда это будет, так это через несколько минут.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: перспектив. Нам проще разойтись.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 11.
1: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают многодетные семьи и что может усиливать тревожность.
1: Новости.
2: Президент Беларуси поздравил народ Италии с днем провозглашения республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы нашего государства. Он отметил, что европейская страна славится богатой историей, уникальным культурным наследием и талантливыми людьми. Беларусы ценят многолетние связи между народами, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы. Александр Лукашенко выразил уверенность в постепенном укреплении белорусско-итальянского партнерства. Президент пожелал Италии мира, стабильности и процветания. Масштабный проект «Третий батька» для всесторонней поддержки семей с тремя и более детьми стартовал в Беларуси. Инициативу партии «Беларусь» поддержали Министерство здравоохранения, труда и юстиции, а также концерн «Беллекпром». В рамках проекта появится единый информационный портал с ответами экспертов на самые важные вопросы будущих родителей. Организаторы обещают, что ресурс будет постоянно обновляться. Он останется доступным для всех жителей страны. Кроме того, при рождении третьего ребенка прямо в ЗАГСе каждая семья будет получать специальные подарки.
1: К новостям в мире.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сохранять блокаду Ирана столько, сколько потребуется. Об этом сообщает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что не получал от Тегерана официальных уведомлений о прекращении переговоров. Он добавил, что блокада для него – это стальная стена, и США не собираются начинать бомбардировки. Он также выразил мнение, что Иран теряет целое состояние из-за сложившейся ситуации. Ранее СМИ сообщали о прекращении обмена сообщениями между странами на фоне действий Израиля в Ливане. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 59-м километре дороги Р-53 Слободанова-Сады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Нарушение усвоения фруктозы может усиливать тревожность. К такому выводу пришли французские ученые. В исследовании приняли участие 55 здоровых мужчин, и у 60% из них нашли признаки плохого усвоения фруктозы. Эти люди в среднем демонстрировали более высокий уровень эмоционального напряжения. Эксперименты на мышах подтвердили, при нарушении работы пищеварительной системы из-за фруктозы в клетках мозга активируются воспалительные процессы и усиливается тревожное поведение.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ Радио.
1: Доброе утро, Минск, Минская область.
2: Доброе.
1: 8 часов 10 минут на МВ Радио. И выяснилось, что ежегодно коллеги спорят о графике отпусков на следующий год. А затем сходится во мнении, что таких дней, то есть летних, и дней, когда море теплое, должно быть гораздо больше. Ну а я еще знаю на нашем примере, о чем могут вечно спорить друг с другом коллеги, да, Жень?
2: Об открытом окошке, к примеру, потому что одному жарко, другому холодно, или кондиционер там включен максимально.
1: Да, что ж это такое? Хотя на первом месте причин для скандалов должна же быть рыба. Вот та самая, разогретая в микроволновке. Это же химическое оружие массового поражения. После нее все равно дует кондиционер или нет, а глаза уже там просто не открываются.
2: Да, на самом деле, и это тоже тут полностью согласен, но кондиционер прошу не трогать.
1: А где пульт?
2: А вот я тебе не скажу. Все, будем мерзнуть сегодня.
1: Ну, ладно, спорить бесполезно, потому что у каждого своя правда, и если отпуск мы поделим, то кондиционер никогда. Но помните, идеальная температура для работы — это та, при которой никто не жалуется. А такое, сами знаете, бывает только в отпуске.
2: Или дома. Лучше давайте, в общем, посмотрим на планы, которые у нас сегодня намечены на этот час. Что будет греть наши души?
1: Итак, в первую очередь разыгрываем в этом часе продукцию от Стадар. Угу. Соки, нектары, все самое вкусное ждет вас в конце часа.
2: Также посмотрим, как там с честностью на важных военных постах в США в середине часа.
1: И уже в самое ближайшее время, что готовит нам день по праздникам, обсудим и расскажем через несколько треков.
2: Ну что же, едем дальше, а главное, едем со стилем и вкусом под музыку на нашей волне.
0: Новый день, полет нормальный, улетное утро на Минской волне.

0: Это ж как надо в спортивном зале-то, качаться, чтобы поднимать-то наш-то бортовой журнал, ё-моё.
1: Годы тренировок.
0: Конечно же, записи на каждый день на самом деле туча, и всегда есть о чем рассказать, но мы выбираем самые примечательные, на наш взгляд. И вот ваш, точнее, выбор на сегодня.
1: Да, сегодня в календаре видим праздник, ну, скорее повод, день запуска самолетов и воздушных змеев. Кажется, это прямо призыв из прошлого, ну, того самого, когда лето было самым ярким временем, ну, или это послевкусие вчерашнего Дня защиты детей. А еще раньше же были каникулы, вот, ну, что мы только делали три месяца, я не понимаю.
0: Что-то же делали,
1: знаете. Вот как раз-таки, наверное, бумажные самолеты и делали.
0: Ну,
1: запускали их, мастерили воздушных змеев, будто, ну, будто вот можно и сейчас вернуться в детство.
0: Ну, на самом деле, да, потому что сейчас взрослая жизнь будто открывает, скрывает от нас простые житейские радости. Но если это уродное утро, то мы разрешаем это ребячество. Да, ну, конечно, не 24/7, но все же. Уже давно психологи твердят, что ребячество — это прямой путь к ментальному оздоровлению. Mm-hmm. То есть даже отличный способ вырваться из рутины и почувствовать свободу. Допустим, также легкие глупости приятно делать
1: шалости.
0: С той же самой с детворой, но главная пометка — с вашей детворой, это важно.
1: Да, ведь далеко не все дети сейчас знают, что такое действительно ловить ветер или легкое аэродинамическое оригами. Вот поймайте свой поток и дайте внутреннему ребенку свободу, ну хоть на часок.
0: Именно так, и поэтому ваш взрослый внутренний будет вам за это потом благодарен. И перейдем ко второму празднику на сегодня. Международный день здорового питания.
1: Это интересно, да. Мы все любим вкусно поесть, не отнекивайтесь. Мало кто не любит пюре с котлетой, да?
0: Ну, да.
1: Папороть квитка. Однако, если есть вкусности без баланса, то привет, лишний вес. Поэтому 2 июня стало эдаким символом в борьбе за лучшего себя.
0: И как напоминание, что мы у себя только одни такие красивые. А лучше, когда мы еще и здоровы, и бодры. Поэтому побольше витаминов, побольше воздержания от джанкфуда, они же бургеры там всякие тоннами. И ваше внешнее состояние сравняется с внутренним. А с последним, мы уверены, абсолютно все в порядке, ведь вы же с нами.
1: Да, и не советуем пропускать ни секунды нашего эфира, ведь дальше новости и музыка на МВ Радио.
2: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, новости из мира, где неподкупность пишется с большой буквы «Н», а читается с улыбкой. Сотрудник ЦРУ, которого 29 лет считали элитой разведки, на поверу оказался на самом деле фальшивкой. Но это еще полбеды.
2: Да, друзья, беда в другом. Он не продавал секреты врагам. Он просто ходил к своему начальству, как к банкомату, и просил: «Дайте золотишко, очень нужно для Родины». И ему давали 420 миллионов долларов слитками, наличкой, роликсами в придачу. Чем могли, тем помогли.
1: Ну да, позолотили ручку, так сказать, на все деньги. И весь этот карнавал прикрывали, на самом деле, поддельные дипломы, которые никто ни разу не проверил за 3 десятилетия. И вопрос, а кого на самом деле обманул наш сегодняшний герой Дэвид Джордж Раш? Систему или тех, кто верит в ее, скажем так, особую чистоту?
2: Но это еще не главное. Теперь пристегнитесь к креслам. Главный вывод этой истории даже не в том, что один американец оказался гениальным аферистом, а то, что когда система безопасности строится на священной вере в собственные дипломы, их очень удобно подделывать.
1: Fuck.
2: А когда внутри этой системы царит святая простота, золотые слитки утекают пачками.
1: Так что неподкупность наших западных соседей по земле – это прекрасная легенда. Как и диплом университета Клемсона у товарища Раша. Mm-hmm. Разница лишь в том, что золото он спрятал в собственном доме, а мораль этой басни – в доме каждого, кто до сих пор верит, что у них так не бывает. Бывает еще как бывает.
2: Да, еще как, да. И 5 июня, друзья, это дата, когда суд скажет, сколько лет агенту ЦРУ предстоит размышлять о превратностях кадрового отбора. Ну, сколько он там еще думать будет.
1: Да, ну а нам остается только одно. Следить за руками и помнить, что если вам долго и с умным лицом впаривают идеальную систему, на самом деле лучше, скажем так, немножечко приподнять эту самую обою, на которой стена клеится. Там, скорее всего, за ней скрыты, наверное, где-то 103 килограмма слитков и мигают какие-нибудь роликсы.
2: Да, поэтому мы тоже предлагаем проверить свои залежи. У нас в погребке еще осталась игра. Хотим с вами в ближайшее время сыграть в нее, потому что на кону отдых для всей семьи.
1: Именно так. И поверьте, в отличие от героя нашей сегодняшней новости, у нас абсолютно все честно.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, дорогие вы наши, уже 8 часов и 39 минут, а летом мы считаем, что это самое время, чтобы проводить свои деньки с огоньком. Даже на работе коллеги более улыбчивые.
2: С дымком на работе, из головы.
1: Да, возможно, с мыслями о шашлыках, в общем. Каждый строит свои планы, куда направиться, допустим, это отпуски, аквапарки и даже банальные пикники. И, кстати, у нас есть подарок, который будет к месту.
2: Да, друзья, не дадим вам задымиться в ближайшие несколько минут, потому что разыгрываем модель. Мадагаскар. Нет, это, конечно, не путевка. Это надувной парк для активного отдыха всей семьи.
1: А так даже лучше.
2: Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 до 10 вечера.
1: Слушай, вот даже я задумался, может быть, сходить. Вот давненько на таких мероприятиях
2: давай сходим.
1: Не был. Ну, хорошо. Для тех, кто хочет с нами в эту дружную компанию, просим уже забегать в наш Инстаграм. Главное, подписываться и смотреть последний наш пост. Угадать, что мы попытались изобразить в виде наших эмоджи сегодня. Также ваши догадки. Сегодня мы ожидаем на Вайбер, Телеграм, как и всегда, 8029-1010-307, а также прямым ответом на эту самую сторис. И, пожалуй, сегодня пускай будет 21-й человек, которого мы выберем, и он получит от нас путевку в развлекательный центр Мадагаскар.
2: Прекрасные планы на выходные можно уже строить,
1: да,
2: друзья.
1: Да.
2: Ну а пока улыбаемся и машем, пока мы пойдем отсчитывать 21-го человека с правильным ответом.
1: Хотя мне кажется, что все достаточно очевидно в этом наборе. Все-таки давай выдадим небольшую подсказку.
2: Ну только если очень небольшую.
1: Хорошо, тут буквально 6 слов будет. Старое выражение о современности подготовки заранее.
2: Заходи. Смотрите, угадывайте, мы верим в вашу благоразумность с утра.
1: На самом деле мы в свою благоразумность не очень-то сильно верим, но верим в том, что вы будете очень успешны. Поэтому идем искать.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Шиф работ.
1: 8:50. Рядовой доложить обстановку. Кругом одни пальмы или есть у нас претендент на победу? Мне кажется, должен быть такой человек под номером 21.
2: Фугас, мне в глаз. Мы точно нашли такого человека, который сегодня дал нам правильный ответ. Точнее, на самом деле, с этим справились абсолютно все. И что не может не радовать.
1: Красавчики.
2: 8:51. Ответ был такой. Готов сани летом, а телегу зимой. Вот так.
1: Да, правильный ответ прозвучал. Именно. И ответы, которые присылались нам на Вайбер, Телеграм. Но мы со своей задачей справились, отыскали 21-го. Сегодня он гордо носит имя Екатерина. Екатерина Первая. 89-97. Последние цифры Екатерины. Екатерина, вы нас слышите? Во-первых, привет вам огромное этим утром вторника. А во-вторых, вы стали обладателем времяпрепровождения в семейном центре «Мадагаскар».
2: Итак, это надувной парк для активного отдыха в всей семьей. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра и до 10 вечера.
1: Ну и как бы сказал, я не знаю, король Джулиан, да, мы любим двигать телом, поэтому в ближайшее время послушаем музыку, рекламный блок и новости от Яны Довбенко.
2: Ну а пока I like to move it, move it.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, сколько абитуриентов сдадут ЦТ и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал ряд законов о ратификации международных документов в сфере миграции и правоохранительной деятельности. Утверждено соглашение с Кыргызстаном о регулировании порядка временного пребывания граждан на территориях двух стран. Также ратифицирован договор, определяющий правила возврата лиц, нарушивших миграционное законодательство, в том числе подписанный договор стран СНГ о проведении международной контролируемой поставки для выявления преступлений. Более 35 тысяч абитуриентов планируют сдать централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Среди них как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, которые уже сдали по два испытания. Самыми популярными предметами сегодня стали английский язык, математика и биология. Всего в этом году на ЦТ зарегистрировалось около 66 тысяч человек. Они напишут порядка 97,5 тысяч тестов.
0: К новостям в мире.
1: Страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа до минимума за последние 8 месяцев. Причиной стала острая конкуренция с Азией за свободные объемы топлива из-за ближневосточного кризиса. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, потоки газа из европейских терминалов в мае упали на 8%. Всего за прошлый месяц в газотранспортную систему ЕС поступило около 11,5 миллиардов кубометров вещества. При этом с начала года импорт топлива вырос. Новостям регионов. Праздник, посвященный Международному дню защиты детей, прошел в Мятельском районе. Организатором выступил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко. Для ребят подготовили интерактивные площадки с военной и специальной техникой. Также тиры, показательные выступления кинологов. Кульминацией праздника стала военизированная эстафета. В ней участвовали 10 команд. Все участники получили угощения, сладкие подарки и горячую солдатскую кашу. И в завершение выпуска. Нейросеть, которая умеет распознавать токсичные вещества в окружающей среде, создали американские ученые. Новая модель анализирует структуру молекул и сравнивает их с уже известными опасными соединениями. При этом искусственный интеллект честно предупреждает, если данных для точного вывода недостаточно. Сейчас через алгоритм пропустили больше 120 тысяч различных химических веществ. Для классической токсикологии это потребовало бы десятков лет работы. Теперь лаборатории смогут точечно проверять только те вещества, по которым у нейросети возникли сомнения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе улетное утро. Доброе. Вот заходишь утро в Инстаграм, а там уже кто-то начинает свое утро с дыхательной гимнастики с видом на океан, кто-то в позе лотос, а жизнь как на картинке. Ну а мы что, мы тоже не лысые, Жень? Начинаем день в тех условиях, в которых можем.
2: Ну, лично я пока что не лысый, судя по генетике. И вместо океана, допустим, у нас вид на станцию метро Борисовский тракт.
1: Прекрасно, обожаю.
2: Для йоги вполне себе ковролин лежит, очень даже удобно.
1: Да, резиновый коврик для мышки.
2: Да, уже. Я-то, кстати, уже успел растянуться, между прочим, а ты нет. И никакой океан на самом деле не даст такой закалки, как дает наше улетное утро.
1: Это правда, и не на что жаловаться. Ученые выяснили, что по утрам у людей самое лучшее настроение. А мы ученым верим. Для вашего настроения мы тоже можем предложить приятную музыку и план на этот час.
2: Да, мы обязательно предложим, но только небольшое дополнение. Вот говоришь, ученые выяснили, что по утрам у людей самое лучшее настроение.
1: Да.
2: Ты моей жене напиши, она тебе все расскажет. В общем, да, хотели мы с вами поговорить по поводу пробок, но спешим вас обратно. Потому что улицы Минска чисты, можно ехать спокойно и приятно, а главное под наш план на сегодня, на этот третий час.
1: Спасибо коммунальщикам.
2: Конечно же. Загляните к нам в Инстаграм, там есть удобный опросник, в котором предстоит сделать трек этого утра. Знаменитые, прекраснейшие треки, нужен только ваш голос.
1: Летнее настроение гарантировано, заходите, голосуйте. Ну а мы пока расскажем, что говорят в МЧС по поводу шашлыков и где вы получите штраф. Узнаете все подробности в середине часа.
2: Да, и также расскажем, что, ну, мы все знаем, икота — эта штука коварная. Она нападает в самый неподходящий момент. И расскажем секретные приемы от бывалов. Как быстро от них избавиться. Вот от этих симптомов ужасных.
1: Да, обо всем расскажем, обо всем поведуем. Мы все вместе с Женей Тихоновым.
2: И Юлией Умаровой. Да. Волна 97.4 FM иногда пропускает такие моменты, когда мы заговариваемся. Но главное, что мы делаем это с чувством, с толком. Именно так. А также наша работа — еще и слышать музыку на МВ Радио. Благо, она великолепна.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: Если, друзья, вы не готовы останавливаться на полпути к десерту или к важному разговору, а такое бывает, у вас резко вдруг началась икота, дадим лайфхаки от доктора Тарасенко.
2: Кто это?
1: Это знаменитый человек, он поделился, как избавиться от такого вот нашествия,
2: ага,
1: спазма.
2: Так.
1: Способ номер один есть. Поза льва. Да, пожалуйста, встаем на четвереньки,
2: что,
1: локти на пол. Прямо сейчас, Жень. Дышим глубоко, и икота пройдет. Ну и если вы женского пола, мужчину себе заодно, возможно, найдете.
2: И тут это вредные советы не раздавай, как говорится. Есть также и второй способ. Это бумажный пакет. То есть дышим в него, надуваем и по факту сдуваем. Mm-hmm. Ну вот знаете, как в самолетах делают для того, чтобы панику прекратить. Также есть способ для эстетов. Это массаж сонной артерии. Главное не переборщить здесь. Ложимся на ровную поверхность, поворачиваем голову налево и нежно массируем сонную артерию с правой стороны где-то 5-10 секунд. Тут главное не увлекаться, то вместо избавления от икоты можно случайно расслабиться на стадии «добрый вечер».
1: Вот именно.
2: Да. Но, внимание, этот способ не подходит беременным, сердечникам и тем, у кого проблемы с кровоснабжением мозга.
1: А остальным всем можно.
2: Иначе сразу спать.
1: Осторожно. Ну, а если икота вдруг не проходит долго, вот это бывает иногда проблема для ведущего утреннего шоу, я сама сталкивалась с этим, стоит задуматься. Вот и сразу мозг выдаст волшебный заговор. Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Я не знаю, каким образом, но это работает. И стоит озвучить эти слова, икота исчезает, но у этого заклинания есть продолжение. А со всякого, и с Федота, и с Якова уходит икота к себе на болото. Вот вы знали это продолжение?
2: Нет, ну дальше
1: теперь
2: уже сложно.
1: Знаетесь.
2: Надо, оказывается, надо еще там знакомых Федота и Якова приобрести,
1: там еще
2: чтобы
1: есть
2: проверить.
1: Поклонись ты тени в глубокой трясине.
2: Мамочки,
1: тогда точно все пройдет. Идет.
2: Да, так что, да, дорогие Федоты, Яковы, а также все болота и трясины, вы только, конечно, простите нас, но на ваших плечах держится абсолютно все. И, кстати, вот лично для себя тоже открыл способ, как избавиться от икоты. Где-то году в 2018 меня прям жесткий приступ схватил. Ну, часа 4 я икал. И то есть, ну, это же сокращение диафрагмы и всего вот этого. И, короче, в один прекрасный момент я просто набрал воздух в эту самую всю диафрагму конкретненько, так что аж пузо раздулось, что для меня не характерно. И как начал откашливаться, вот покашлял прям вот со всей силы где-то, ну, пока воздух не закончился, и коту как щелчком пальца
1: вот,
2: сняло.
1: Берите на заметку. Еще, конечно, есть такой один старославянский способ испугать кого-то.
2: Ага, но потом косоглазие у людей не
1: появляется. Но потом это можно оформить в больнице.
2: Да, лучше не надо. В любом случае, если кота держится у вас при всех приведенных способах, все еще держится, ничто не помогает, лучше сразу едьте в больницу, потому что это может быть очень тревожно звоночком. Но в любом случае, первоначальные способы мы вам уже рассказали.
1: Да, поэтому берите на вооружение, делитесь с друзьями, знакомыми. Ну, а мы летим дальше. Впереди у нас не менее актуальная информация о том, что говорят в МЧС по поводу шашлыков и где вы получите штраф, если вдруг решите их пожарить в запрещенном месте.
2: Так. Уже самое интересное уже у нас в пути, это отлично. Но главное, что сделать нужно музыкальную паузу. Поэтому давай.

0: на связи.
1: Ну что, Юль, дача-дача. Многие прямо сейчас в выходные открывают сезон шашлыков на балконе.
2: Чего?
1: Да. Я такое видел, поверь.
2: Женя, это статья, причем буквально. Мы как раз хотели напомнить нашим слушателям важные правила. Потому что МЧС Беларуси четко сказала, шашлыки на балконе – это категорический запрет.
1: Подожди, а что, если очень хочется дымка и корочки, а выезжать лень? Вариантов вообще никаких, что ли?
2: Сходите на работу, подгорите там как следует, с дымком вернетесь. Но... закон есть закон, и он один для всех. Во-первых, специальные места в парках, лесопарках и зонах отдыха можно, если территория предполагает это, жарить шашлыки. В Минске, например, оборудовано почти 200 площадок. Возле Минского моря, знаю, водохранилище Дрозды, Крынеца, Цнянка. Ну, я думаю, найдете себе место. Не обязательно ограничиваться балконом.
1: Ну да, ну, то есть получается, грубо говоря, ты ведешь к тому, что приехал вот на пляж, там есть бетонный очаг или мангал.
2: Именно.
1: То есть в таком случае можно. Хорошо. А вот во дворе собственного дома. Вышел с мангалом на газон. Такое приветствуется?
2: Во дворе можно, но с условиями. Площадку под мангал нужно очистить от сухой травы и листьев. И главное, никаких жидкостей для розжига. Ни бензина, ни растворителей. За это могут тоже придраться.
1: Ну, а вот, допустим, если кто-нибудь на балконе 9-го этажа решит немножечко побыстрее все это сделать или в сквере у дороги костерок развести.
2: Ну, тогда все, готовь кошелек. Статья 16.41 КОАП. Разведение костров и мангалов в неположенных местах.
1: Слушай, а как ты стилистично это зачитала? Сразу видно, юрист,
2: ну,
1: по образованию.
2: И штраф тоже там полагается до 12 базовых величин. А мы напомним, что сейчас однобазовая — это 45 рублей. Умножаем и получаем 540 рублей, вынь да положь.
1: Ну, как-то дороговато. Шашлычок выходит,
2: да,
1: дорогой ужин, очень дорогой.
2: Да, поэтому еще раз, безопасные места, специальные площадки в парках и лесопарках, там можно. Или свой двор без сухой травы. Балконы, козырьки подъездов, газоны, офисов — вне закона.
1: Ну что же, в любом случае, слушатели, мы вам напоминаем, что дача, парк или оборудованный пляж — да. Балкон, бордюр или поребрик, возможно, или случайная полянка — ни в коем...
2: Это Петербург тебе за поребрик.
1: Ни в коем случае, иначе шашлык ударит по бюджету всей семьи. Так что, в любом случае, советуем отдыхать вам вкусно, но соблюдать правила.
2: Соблюдать правила мы умеем, и займемся этим через несколько мгновений песен, потому что у нас виднеется удачная посадка. Будем выбирать летний жаркий трек для этого утра вторника.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Удачная посадка.
1: 9:40, лето официально наступило, да. И не только что, а со вчерашнего дня. Поэтому мы уже второй день подряд берем дело в свои руки, повышаем градус через приемники и начинаем нашу летнюю подборку треков в «Удачной посадке».
2: «Удачная посадка» — это та самая рубрика, где каждый голос важен. Есть два трека, хорошо знаменитых, хорошо всем знакомых. Ну вот, а вопрос в том, куда вас вильнет, кому вы отдадите
1: куда
2: свой
1: ветер,
2: голос?
1: Куда ветер, в какую сторону подует?
2: Да, это еще очень большой вопрос, между прочим. Поэтому, если вы надумали, что вот одна из этих песен вам нравится больше всего после маленького прослушивания, то отправляйте ваши голоса нам на Viber Telegram 8029 10 10 307. Банально, цифры 1-2 хватит нам за глаза для того, чтобы мы поняли, что вы голосуете за тот или иной трек. Ну а также голосовать можно в нашем Инстаграме. Так что забегайте,
1: подписывайтесь, оставайтесь с нами надолго. У нас очень много интересного контента. Ну а пока все внимание на музыку.

0: Sky Project. Лето, солнце, жара. Это все, что нужно для счастья нам. И оно уместилось в два слова. Fly Project. Знает, как растопить утро вторника. Ну, а вы знаете, что нужно делать, чтобы она прозвучала в полном метре под конец часа.
1: Ну, смотри, если Fly Project, лето, солнце, жара, то фактически уже у нас в генетическом коде зашито.
0: Да. Да,
1: причем, что это, кстати, по-моему, румыны сделали этот великолепный трек. Да, насколько я помню, это румыны были. Uh-huh. С другой стороны, может быть, стоит уступить место для новичку жанра.
0: Ну, давай сравним.
1: Давай.

0: Ай, хорошечно раздает диджей Илхам Диги-Ди-Диги-Ди. Да, это главный летний хит, который сейчас вирусится в социальных сетях. И чем дольше слушаешь, тем меньше хочется работать и больше танцевать. Ну, а Юля, к примеру, смеяться с того, как я все это произношу.
1: Это правда. Диги-Ди-Диги-Ди. Я думаю, многие видели эти вирусные видео в интернете.
0: Там да, я до сих пор от него прививку не сделал, от этого вируса.
1: Да, поэтому, если вам сегодня хочется особенного настроения, зажигательного, то
0: бесшабашного даже, пожалуй, немного.
1: Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. В ближайшее время мы рассмотрим ваши заявки и решим, какая песня достойна звучать под конец эфира.
0: Тут между выходами мы поговорили с Юлей и пришли к мнению, что мы больше склоняемся к последнему треку как раз-таки.
1: Хотя и первый не уступает,
0: и первый
1: понимаешь?
0: Не уступает, да, но он уже хорошо знакомый. Ты фактически можешь уже сам его петь. А вот Диги-Ди надо еще подучить слова, кстати.
1: Кстати, да, поэтому давайте даем небольшой пит-стоп для того, чтобы вы проголосовали за песню, которая больше всего вам нравится.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Разбор полетов.
1: И удачной посадки быть. Самое время подводить итоги нашего интерактива, где мы не терпим компромиссов. Нужно все-таки выбирать, какую песню будем слушать все вместе. И пока по голосованию всенародному побеждает песня «Диги-ди-диги-ди».
2: Ну, это уже никак не изменить, потому что голоса сделаны, а выходить уже и представлять песню нужно. Поэтому мы именно ставим эту песню «Диги-ди-диги-ди» для того, чтобы немножечко разбавить для кого-то, возможно, даже серый вторник, а кого-то еще больше зарядить энергии на оставшуюся неделю.
1: Лето только началось, поэтому включаем без зазрения совести трек и наслаждаемся началом нового дня.
2: Ну что же, начало нового дня мы с вами вместе благополучно встретили. На протяжении всех трех часов с вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов. Это было наше улетное утро. И большое спасибо, что были с нами все это время. Ну и, конечно же, мы желаем вам удачи и солнечного, отличного дня, каким, в принципе, он и обещает быть сегодня. Ни одного облачка не вижу.
1: Реверанс вам и...
2: Вижу одно.
1: Вашему настроению. И даже если есть облака, мы их сегодня разведем руками, как Аллегрова. И ну что, друзья, в новый день, в новый путь с песней диджей Хам «Диги-ди-диги-ди».
2: Ну что же, всем всего хорошего. До завтра в 7 часов утра мы снова будем здесь на месте дарить вам настроение. Но не забывайте, что на утреннем шоу наш эфир не заканчивается. Дневное шоу стартует в 12.00 с Никой Романовой. Ну и, конечно же, вечер с Викой Красовской и Володей Николаевичем. Все будет упаковано в полном стиле.
1: Всем пока, всем удачи.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают правоохранители и что предсказал новый суперкомпьютер.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал изменения в закон о товарных биржах. Документ направлен на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. Он закрепляет основополагающие принципы биржевой деятельности, упрощает процедуры заключения договоров на обслуживание. Кроме того, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности теперь отнесены к биржевому товару и допущены к такой торговле. 6 фишинговых интернет-ресурсов заблокировали в Беларуси за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. В милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано около 40 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, правоохранители задержали 3 курьеров-мошенников. У них было изъято около 30 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: Самый мощный циклон за 49 лет обрушился на Австралию. В результате стихии более 160 тысяч семей остались без электроснабжения. Пострадавших нет. Порывы ветра в некоторых регионах достигли 135 км в час. Из-за урагана аэропорты не смогли принять несколько рейсов, а спасатели получили в 10 раз больше заявок на помощь, чем обычно. Власти просят жителей держаться подальше от аварийных строений, поваленных деревьев и оборванных проводов. Новостям регионов. Юбилейный 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026» пройдет с 9 по 13 июня. Об этом информируют власти центрального региона. Организаторы хотят познакомить с белорусским искусством как можно больше зрителей и гостей. Кульминация праздника придется на 12 и 13 число. В эти дни состоится торжественное открытие форума и национальный конкурс молодых исполнителей. На церемонии закрытия объявят имена победителя и лауреатов. И в завершение выпуска. Экстремальная жара ждет Землю в ближайшие 5 лет. Такой прогноз представил новый суперкомпьютер. По данным устройства, вероятность нового температурного рекорда составляет 86%. Главной причиной ученые называют выбросы парниковых газов и циклическое потепление Тихого океана. Среднегодовая температура планеты может временно превысить критический порог в 1,5 градуса. Цифровая модель также прогнозирует жесткую засуху в Австралии и бассейне Амазонки. В то же время другие регионы столкнулись с разрушительными наводнениями.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какого робота создали в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон об изменении водного кодекса. Документ наделяет правительство полномочиями устанавливать порядок сдачи водных объектов в аренду для отдыха и спорта. Вводится запрет на аренду части водоема, если у граждан нет другого удобного подхода к воде. Арендаторы теперь обязаны обеспечивать свободный доступ людей к таким объектам. Местные власти смогут ограничивать купание и плавание только в случае реальной опасности для здоровья. Также граждане получили право бурить скважины на своих участках без специального разрешения. Дефицит госбюджета Беларуси за прошлый год оказался вдвое ниже запланированного. Такие данные приводит Национальный статкомитет. Так, расходы превысили доходы почти на 1,5 миллиарда рублей. Основной доход принес налог на добавленную стоимость. Существенную поддержку оказали и отчисления от таможенных пошлин из стран Евразийского экономического союза. Что касается расходов, то на обслуживание государственного долга потратили меньше, чем планировали. Траты на здравоохранение, образование и социальную политику в основном уложились в утвержденные рамки.
0: К новостям в мире.
1: Более 300 авиарейсов отменено в Японии из-за сильного тайфуна. Об этом сообщают местные СМИ. Синоптики предупреждают о сильных дождях, шквалистом ветре и угрозе схода оползней в ряде районов страны. Непогода также может нарушить работу скоростных поездов. Метеорологи не исключают объявление предупреждений высшего уровня и призывают жителей готовиться к возможной эвакуации. Местные власти рекомендуют гражданам следить за обновлениями прогнозов и избегать поездок в опасные районы. Новостям регионов. Строительство двух энергосберегающих теплиц продолжается в Минском районе. На одном из этих объектов уже посеяли первые семена томатов. Первую партию овощей планируют получить в ноябре. Полный выход на проектную мощность намечен на следующий год. Новый комплекс позволит заместить импорт и увеличить долю свежих белорусских овощей в зимний период. И в завершение выпуска. Круглого робота-вездехода создали американские инженеры. Аппарат обладает 20 независимыми ногами. Машина может бежать в любую сторону без разворота корпуса. Робот легко передвигается по песку, грязи и камням, а также способен карабкаться по вертикальным стенам. Встроенная программа помогает сохранять равновесие в любых условиях, и даже при повреждении нескольких ног робот продолжает движение к цели. Такое устройство предназначено для работы на завалах и в зонах катастроф.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух. И сегодня я хочу узнать, как работает микрофон.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Микрофон – это как электрическое ухо. Его главная работа – превращать звуковые волны в электрический сигнал. Когда мы говорим, воздух дрожит и толкает тонкую мембрану внутри микрофона. Мембрана начинает вибрировать в такт голосу. А дальше эти движения превращаются в ток. От того, как это происходит, зависит тип микрофона. Первый тип – динамические. Внутри у них есть катушка и магнит. Мембрана двигает катушку рядом с магнитом, и так рождается электричество. Такие микрофоны очень крепкие. Их часто используют на концертах. Они не боятся громкого звука и ударов. Второй тип – конденсаторные. Здесь мембрана работает как одна из пластин электрического конденсатора. Они очень чувствительные и лучше всего подходят для записи песен или подкастов в студии. Они улавливают малейшие оттенки голоса. Третий тип – электронные и MEMS-микрофоны. Это крошечная деталька, которая стоит в твоем смартфоне, планшете или наушниках. Они такие маленькие, что их едва можно разглядеть, но работают они очень четко. Благодаря им мы слышим друг друга по телефону и записываем видео.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Микрофон – это входная дверь для звука в цифровой мир. Но раз микрофоны слышат, важно помнить о безопасности и приватности. Проверять, каким приложением на телефоне вы разрешаете доступ к микрофону. Отключать гарнитуру и не забывать закрывать крышку ноутбука. Здорово, когда техника нас слушает. Но только тогда, когда мы этого сами хотим. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше на МВ-радио.
6: Заходи без причин.

0: Реклама. 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие машины предпочитают белорусы и что нашли в Калининграде.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон об упрощении процедур регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. В соответствии с документом уже не нужно получать свидетельство о регистрации юридического лица. Кроме того, вводится ограничение на регистрацию новых компаний для должников по зарплате. При

0: Мини-реорганизации суд сможет назначить внешнего управляющего. Документ также вносит изменения в ряд кодексов и законов для приведения их в соответствие с новым гражданским законодательством. Белорусы приобрели рекордное количество автомобилей Белджи и Джили в мае. Об этом рассказали на самом предприятии. За прошлый месяц было приобретено более 4000 таких машин. В основном покупали электромобили и гибриды. Рост продаж эксперты связывают с доступной ценой и выгодными кредитными программами. Также эксперты подчеркивают, что в республике растет тренд на экологичные и инновационные автомобили.
1: К новостям в мире.
0: Свыше 13 миллионов безработных насчитывается в странах Евросоюза. Такие данные за апрель приводит статистическое ведомство объединения. В этот период показатель превысил 6%. Самый высокий уровень зафиксирован в Финляндии, Испании и Греции. Экономисты связывают рост безработицы с последствиями от конфликта в Иране. Он нарушил поставки и повысил цены на сырье. К новостям регионов. ДТП произошло в Логойском районе. Об этом информирует ГАИ. Житель Вилейского района двигался на легковом автомобиле. При повороте он выехал на встречную полосу. В результате маневра он столкнулся с машиной, которая двигалась по главной дороге. Женщина-водитель второго авто получила травмы, ей оказали на месте медицинскую помощь. Правоохранители призывают водителей быть предельно внимательными и не совершать необдуманных маневров. И в завершение выпуска. Янтарное перо птицы возрастом старше 40 миллионов лет нашли в России. Находку обнаружили под Калининградом. Вес балтийского янтаря там составляет около 14 граммов, а размер около 15 квадратных сантиметров. Ученые предположили, что перо принадлежало мелкой птице, например, синице или поползню. В окаменелости сохранился длинный стержень, однако кончик пера остался обломанным. Этот образец пополнит музейную коллекцию в Калининграде.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают аграрии и почему дружелюбные нейросети могут ошибаться.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Так, райисполкомы теперь смогут изымать участки для строительства объектов в интересах региона или государства. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, смогут получать участки вне очереди. Также упрощается повторное получение земли для нуждающихся, которые ранее отказались от участков по уважительным причинам. Продлевается и возможность выкупа земли с понижающим коэффициентом до 1 января 2028 года. Аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна в этом году. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро». Замглавы правительства отметил, что весенние полевые работы прошли по плану, и сейчас аграрии уже занимаются заготовкой кормов. На выставке демонстрируют энергонасыщенную технику и новые подходы к цифровизации отрасли. Это требует подготовки современных кадров. Юрий Шулейко подчеркнул, прогрессивные решения могут помочь добиться поставленных целей в аграрном секторе.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Польши готовит новый налог для некоторых видов бизнеса. Об этом сообщают местные СМИ. Он вступит в силу с 2027 года. Изменения коснутся предпринимателей, у которых нет наемных работников. Они будут обязаны платить 15% с доходов, если те не превысят 100 тысяч злотых в год. Новое правило затронут тысячи самозанятых граждан, в том числе фрилансеров, консультантов и айтишников. Власти рассчитывают за счет этого пополнить государственный бюджет. Новостям регионов. Железобетонная плита моста обрушилась в Крупском районе. Инцидент зафиксировали у реки Высокая. Предварительной причиной называют проезд большегрузного транспорта. Мост был построен в 1972 году и с прошлого лета находится на реконструкции. Пострадавших нет, движение транспорта полностью ограничено. Сейчас в районе происшествия организован объезд, установлены дорожные знаки и средства организации движения. И в завершение выпуска. Дружелюбные чат-боты чаще ошибаются. К такому выводу пришли американские ученые. Они констатировали, что искусственный интеллект, обученный общаться с сочувствием и теплотой, охотнее соглашается с заблуждениями пользователя. Когда человек выражает эмоции или грусть, такая модель ошибается особенно часто. В результате эмпатичные боты нередко поддакивают неверным утверждениям вместо того, чтобы поправить собеседника. Пользователям советуют помнить, вежливый ответ не гарантирует точной информации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о выставке «Белагро-2026» и что произошло на бирже криптовалют.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных документов в сферах миграции и правоохранительной деятельности. Один из них – межправительственное соглашение с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан на территориях двух стран. Документ определяет перечень документов для выезда и въезда. Второе соглашение с Кыргызстаном касается реадмиссии, возврата и передачи лиц, нарушивших миграционное законодательство. Беларусь добилась международного признания как производитель сельхозтехники и поставщик технологии. Об этом на открытии выставки «Белагро-2026» заявил генеральный директор продовольственной организации ООН Суй Дунь Юнь. Он отметил, что страна играет значительную роль в региональных цепочках поставок продовольствия. Руководитель подчеркнул впечатляющий прогресс от высокотехнологичных тракторов до систем точного земледелия. По его словам, Беларусь готова делиться своим опытом с развивающимися странами.
0: Новостям в мире.
1: НАТО планирует усилить восточный фланг Европы после падения беспилотника в Румынии. Альянс создаст оборонную схему от Балтики до Черного моря. Глава военного комитета НАТО не уточнил, какие именно силы будут задействованы. Напомню, инцидент в Галаце произошел 29 мая. Бухарест обвиняет в случившемся Москву. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко оценил блюда Минской области на выставке «Белагро-2026». Среди новинок – шашлык с можжевельником, топленая говядина, хлеб из фиолетовой пшеницы и перепела по-царски. Всего в выставке участвуют 570 компаний из 12 стран. Руководитель отметил высокое качество продукции. Для посетителей Минский международный выставочный центр откроется сегодня в 3 часа дня и будет работать ежедневно до 6 июня с 10 утра до 6 вечера. И в завершение выпуска. Курс биткоина упал ниже 70 тысяч долларов впервые за 2 месяца. Основные причины – обострение конфликта между США и Ираном, а также новость о продаже части запасов крупным корпорациям. Кроме того, из американских биткоин ETF за 11 дней инвесторы вывели почти 3,5 миллиарда долларов. Вслед за биткоином подешевели криптовалюты Ethereum и Solana. Аналитики предупреждают, если тенденция продолжится, возможно, новая волна продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси с ООН и в какую экспедицию отправятся ученые.
0: Новости.
1: В Совете Республики рассмотрели изменения закона о переписи населения. Участвовать в событии теперь могут респонденты с 15 лет. Также закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет. Отдельное внимание уделили защите от мошенников. Как уточнили в экспертной комиссии, перепись позволяет получить объективный портрет общества и скорректировать государственную политику. Министр иностранных дел Беларуси встретился с главой Продовольственной организации Объединенных Наций на полях выставки «Белагра-2026». Максим Рыженков подчеркнул важность экспертной поддержки организации в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Стороны обсудили санкционные ограничения на поставки белорусских удобрений и новые соглашения. Наша страна готова делиться своим опытом через проекты организации.
0: К новостям в мире.
1: Топливный кризис в США продолжает обостряться, об этом рассказали в агентстве Reuters. Цены на бензин с начала конфликта на Ближнем Востоке подскочили на 50%. Внутренние запасы топлива сокращаются уже 15 недель подряд. Таким образом, простые американцы все больше тратят на заправку автомобилей. И к новостям в регионе. Житель Минской области устроил под крышей сарая плантацию конопли. Наркоконтроль изъял 50 кустов растения, а также светодиодные лампы и другие принадлежности. Мужчина пояснил, что выращивал незаконное растение для собственного употребления, а семена он случайно собрал во время прогулки, наткнувшись на дикорастущую коноплю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И в завершение выпуска. Беларусь, Россия и Китай планируют совместную научную экспедицию в Арктику. Об этом заявили на международной встрече ученых в Минске. Стороны намерены изучать Северный морской путь. По словам эксперта, это откроет новые возможности для белорусского экспорта. Инициатива получила название «От Бреста до Харбина». Особый интерес представляет развитие портовых комплексов вдоль арктических маршрутов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать абитуриентам и чем техника привлекает кошек.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с вице-премьером Азербайджана перед заседанием межправительственной комиссии. Он отметил, что надежность дружбы двух стран проверена временем. Реализуются совместные проекты в машиностроении, лифтостроении и поставке техники. Официальный Баку также благодарит Минск за помощь в восстановлении Карабаха. Абитуриентам станут доступны новые образовательные программы. Об этом рассказали в Министерстве образования. Среди них кибербезопасность и прикладная физика. В прошлом году начали готовить специалистов по эксплуатации беспилотников и технологиям высокоэнергетических материалов. В ведомстве отметили, что все программы будут востребованы, а выпускники гарантированно получат первое место работы.
0: К новостям в мире.
1: Германия инвестирует в собственную цифровую инфраструктуру, чтобы не зависеть от дата-центров США и Китая. За 5 лет вычислительные мощности в стране планируют удвоить. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, для развития искусственного интеллекта нужны огромные ресурсы. От эффективности их внедрения зависит экономический рост и безопасность страны в ближайшие десятилетия. И к новостям в регионе. В Воложенском районе на обочине дороги нашли тело женщины. Трагедия произошла сегодня утром в деревне Сугвозды. Сообщение в милицию поступило от фельдшера скорой помощи. Погибшей оказалась местная жительница. По предварительной информации, она нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Предположительно, шла домой из магазина. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку. И в завершении выпуска стало известно, почему кошки любят сидеть на ноутбуке. Такое поведение объяснили эксперты по поведению животных. Главная причина – это запах хозяина, который остается на клавиатуре. Кошка чувствует его очень хорошо и стремится вытеснить своим. Однако, если питомец постоянно мяукает и преследует вас, это может быть признаком тревожности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ева Лонгория призналась, что ни разу не смотрела культовый сериал «Отчаянные домохозяйки», который принес ей мировую популярность. Лонгория исполнила роль Габриэль Солис. За 8 сезонов зрителям показали 180 эпизодов. А в последние годы сериал снова стал популярным благодаря стриминговым платформам и роликам в соцсетях. Однако сама актриса пересматривать проект не собирается. Говорит, что и без этого счастлива. Дуа Липа вышла замуж. Ее избранник – известный актер Каллум Тернер. Звезды тихо расписались в Лондоне в окружении самых близких и теперь готовятся к своему экстравагантному и солнечному празднику на Сицилии, где планируют трехдневное торжество уже в конце этой недели. На мероприятие прибудут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Наталья Водянова ждет 6-го ребенка. Это будет 3-й ребенок Водяновой в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. Их отношения начались еще в 2011-м, а в браке они с 2020-го. Вместе воспитывают 2 детей – Максима и Романа.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах, в Минске плюс 23.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда введут цифровой рубль и какой фильм снимут белорусы.
0: Новости.
1: Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружеские отношения. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на открытии бизнес-форума в Минске. Главы государств поставили амбициозную задачу – выйти на товарооборот в миллиард долларов. Сегодня страны уже имеют совместное производство по сборке тракторов на основе машинокомплекса «МАЗа». Вице-премьер подчеркнула, имеющийся потенциал необходимо расширять. Белорусы смогут пользоваться цифровым рублем не раньше 2028 года. Об этом рассказали в комиссии по бюджету и финансам. Главное отличие от банковской карты – это скорость. Если оплата по карте проходит в течение операционного дня, то с цифрового счета круглосуточно и мгновенно. Платформа для операций – Национальный банк. Он же гарант сохранности средств. Цифровой рубль не предназначен для накопления, а проценты на остаток начисляться не будут.
0: К новостям в мире.
1: Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на полях экономического форума. По его словам, правительство и политические партии в последние годы работали недостаточно хорошо. Таким образом, страна больше не может конкурировать с другими государствами по стоимости. Необходимы радикальные реформы, чтобы снизить издержки. Число аварий на дороге с участием диких животных в Беларуси продолжает расти. По данным Общества рыболовов и охотников, в первом квартале аварий стало на 210 случаев больше, чем год назад. На дороге чаще выходят молодые особи, которые недавно отделились от родителей и не умеют правильно реагировать на транспорт. Водителям советуют при появлении зверя на дороге немедленно снижать скорость и быть готовыми к полной остановке. И в завершении выпуска белорусская студия «Киноцех» вместе с компанией «Welcome Media» работает над фильмом «Леопольд» по мотивам произведений Анатолия Резникова. Создатели обещают сохранить знаменитую фразу «Ребята, давайте жить дружно» и добавить современные спецэффекты. Режиссером выступит белорус Владислав Богуш. Съемки начнутся осенью этого года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Да, это «Минская волна». Да, это прекраснейшие люди возле микрофона. Я сейчас сразу же выгружаю прекрасную корону Вики Красовской, потому что сегодня я обожаю ее видеть. Она улыбается, она светится и даже затмевает ту корону, которую я на нее надел.
1: Ой, спасибо, Володя. Мне корону надевать не надо, она всегда со мной.
0: Да,
1: ты же
0: прости,
1: знаешь.
0: Прости, пожалуйста. Ну, ты же снимала ее, а я аккуратненько вернул на
1: хорошо,
0: место.
1: Спасибо, мой Паша.
0: Да, моя королева, я готов.
1: Друзья, да, мы вместе с вами проведем 3 часа. Я знаю, что сегодня день замечательный, солнечный, теплый. Все, как мы загадывали, все, как мы мечтали. И рабочий, главное, день близится к своему завершению.
0: Улыбки на лицах. Это самое главное. Когда идешь по улице, понимаешь, что люди уже не хмурятся. Они смотрят даже открытыми глазами на солнце, потому что соскучились.
1: Ну, друзья, время выдохнуть, расслабиться в пробке, по дороге домой. Сделать приемник погромче. Сегодня же мы обсудим, кто продуктивнее, совы или жаворонки.
0: Да.
1: Это тема, которая будоражит абсолютно каждого человека вне зависимости от возраста, пола и социального статуса.
0: Поиграем в перепелку, что-то приготовим, потому что мы сегодня действительно задумали интересный вообще-то меню интересное. Ну, а что дальше? Музыка?
1: Обязательно много музыки. Привет и поздравления тоже присылайте в Viber, Telegram 1010307. Мы начинаем «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну а что, 17:19 на часах, хватит смотреть на солнце, Володь сказал, все смотрят.
2: Да,
1: все смотрят. Открытыми глазами и не моргают.
2: Не моргают. Ну, слезятся глаза, но они не моргают, потому что они давно солнце не видели, пойми.
1: Володя, да. Надо ко всему спокойно относиться.
2: Не могу, такой день.
1: Ну, ты будешь тоже с открытыми глазами смотреть на большой гандбол, который состоится 3 июня в Минске. Столичный СКА сыграет с Мешков в Брест в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси. И матч пройдет во дворце спорта Уручье. Начало в 19:00. Приходите поддержать свою любимую команду.
2: Все, я уже выиграл, да?
1: Ну, почти.
2: Почти, да. Но на самом деле, чтобы выиграть действительно билеты на гандбол, нужно поучаствовать в нашей перепелке. Простые правила, которые не изменяются, кроме пятницы, конечно же. Договариваясь с искусственным интеллектом, сегодня у нас он.
1: Он-он?
2: Да.
1: Ну, это очень креативно, это next level.
2: Ну, а что остается делать? Ну, все уже имена перебрал. Короче говоря, ситуация проста. Взяли музыкальную композицию, текст не меняли, изменили только музыкальную составляющую. Ваша задача узнать, ну, по тексту, или, может быть, просто вы очень хорошо знаете этих исполнителей. И, конечно же, написать в наш мессенджеры Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Кто же это был в оригинале? Сегодня у нас второе сообщение.
1: Ну, давай второе. Я не буду далеко вот бегать и искать победителя. Мне чем проще, тем лучше. Я женщина, знаешь, не хочу утруждать себя, особенно вечером.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Надо двигаться.
1: Ну, слушаем задание.
2: Ладно, давай. Перепелка.

0: дыхание, да. Второе дыхание песни. Я напомню о том, что второе сообщение сегодня, если оно правильно, выигрывает. И самое главное, напоминаю, 8029-1010-307. Что?
1: Разыгрываем билеты на гандбол. Ребят, не упустите шанс. Мужчины,
0: а
1: ну
0: может,
1: давайте.
0: Никто не выиграет, и мы с тобой пойдем.
1: Нет, Володя, кто-то выиграет. Мы
0: однозначно.
1: С тобой, а мы с тобой пойдем. Пойдем уже слушать музыку, потому что уже заждались.
0: Давай.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: даже в нашу студию залетел тополиный пух. Жара, да. Правда, июнь, но нам тоже все это нравится.
1: Нравится. Мало того, мы за кадром, как говорится, послушали полную версию вот этого вот произведения искусственного интеллекта «Он-он». Мне очень понравилось.
0: Давай послушаем. Да, искусственный интеллект переделал известный хит. Да. Вы послушали, мы тоже, нам даже понравилось. И задача была догадаться, кто спел.
1: Мало того, мы уже нашли победителя.
2: Перепелка.

0: Ты знаешь, Володя, искусственный интеллект максимально прочувствовал этого исполнителя, потому что использовал примочки, которые делает вот он сам.
1: Именно, именно. Но пока некоторые остаются в неведении, мы все-таки вам скажем о том, что сейчас будет оригинал.
2: Оригинал.

0: Я уже сбилась со счета, сколько концертов он дал в Минске. Были аншлаги, дополнительные были назначены даты. И Ваня Дмитриенко с песней «Шелк» разрывал все танцполы. Девчонки пищали, визжали, но мы с Володей там не были.
1: Да.
0: Да, мы там не были. Но Ваня Дмитриенко сейчас нам очень нравится.
1: Да. Я пальчики держу, видишь, крестиком.
0: Слушай,
1: и говорю нашим
0: слушателям.
1: Да, да.
0: Но... Нам не понять, потому что чувствуешь себя иногда, ну, классный, современный исполнитель. Просто мы с тобой не целевая аудитория.
1: Ну, прости, мне Скорпион нравится.
0: Ну, нравится. Мне тоже, мне Holiday Boy, кстати, нравится.
1: Согласен.
0: Тоже.
1: И мы начинаем рассуждать.
0: Нравится.
1: А люди ждут победителя.
0: Ну, давай.
1: Давай. Ирен. Ну, причем Ирен, вот так написано, это 5304, последние 4 цифры ее номера. Мы вас поздравляем, и я могу сказать о том, что ничего на 3 июня не планируете, потому что, скорее всего, вы отправитесь на большой гандбол в Минске.
0: Столичный СКА сыграет с Мешков в Брест в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во Дворце спорта Уручье в 19:00. Команде нужна ваша поддержка.
1: Да, так что спортивные штанишки, кроссовки и, конечно, какой-нибудь там вымпел «СКА, давай!» Вот. Ну а мы дальше, как обычно, весело и про Европу.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Трек

0: слезами на глазах думает: ну все, это дно. Придется покупать сыр без плесени и заправлять BMW всего, ну, раза два в неделю.
1: Вот, ну смех смехом, Вик, но на самом деле реально все подорожало. Особенно страдают одинокие люди и пенсионеры. Почти каждый третий одиночка в Германии официально признан бедным.
0: Ну, тут как раз все логично. В Германии жить одному – это непозволительная роскошь. Хочешь выжить – ищи пару. Экономика тонко намекает: хватит сидеть на сайте знакомств ради развлечений. И пора объединять бюджеты ради отопления. Любовь по расчету снова в тренде. Спасибо инфляции.
1: Да, ладно, шутки шутками, но самая тяжелая ситуация, между прочим, в Бремене. Там уровень бедности аж 27%. А вот в Баварии всего 12%.
0: Он Бавария, это вообще другое государство. Там люди бедными быть просто не могут и не имеют права. Иначе их не пустят, Володя, на Октоберфест. Там одна кружка пенного, знаешь, стоит как месячное пособие в Бременском порту.
1: Да, ну, в общем, времена такие непростые, даже для локомотива европейской экономики.
0: Ну, Володь, немцы народ практичный. И раз уж они официально зафиксировали исторический максимум бедности, значит, скоро изобретут какую-нибудь сверхэффективную диету из сосисок и капусты, которая стоит 3 цента, а заряжает энергией на неделю. Главное верить немецкое качество.
1: О, да, да, как das ist Auto, да, вот это вот. Ну, на самом деле верим. И, как я и всегда говорю, и Вика подтверждает, у нас политические новости с юмором.
0: Да.
1: Ну, а серьезные новости буквально через несколько минут от Екатерины Гунько.
0: Дождитесь обязательно. В начале часа мы вернемся и расскажем, есть ли пробки на наших столичных дорогах.
1: Абсолютно верно.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем Беларусь уведомила соседние страны и что создали ученые.
0: Новости.
1: Экономики Беларуси и Азербайджана способны взаимно дополнять друг друга. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на форуме в Минске. Беларусь поставляет продовольствие, продукцию машиностроения, химической и фармацевтической отраслей. Из Азербайджана импортируют фрукты, орехи и полимерное сырье. Уже действует совместное производство тракторов и линейку техники планируют расширять. Сегодня на выставке «Белагро» азербайджанским партнерам показали новые разработки белорусского машиностроения. Беларусь уведомила сопредельные страны о проекте строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Об этом рассказал директор профильного предприятия Михаил Кисель. Предварительные ответы на вопросы уже направлены Польше, Литве и Латвии через Министерство природы. Сейчас готовится ответ Украине. Отчет об оценке воздействия на окружающую среду перевели на иностранные языки и планируют передать их уже в этом месяце.
0: К новостям в мире.
1: Швеции намерены ужесточить правила воссоединения семей для мигрантов. Чтобы привести супруга и двоих детей, заявитель должен зарабатывать не менее 3300 евро после уплаты налогов. Также потребуется жилье достаточного размера. Доход от пособий по безработице учитываться не будет. Кроме того, иностранные студенты больше не смогут привозить родственников. Власти называют это массовым злоупотреблением. Новые правила вступят в силу с 1 октября. И к новостям в регионе. В Слуцком районе легковой автомобиль съехал в кювет. Об этом рассказали в МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Одна из пассажирок не могла выбраться самостоятельно. Спасатели применили специальный инструмент, чтобы деблокировать женщину. Пострадавшую госпитализировали. И в завершение выпуска российские ученые создали нейросеть, которая за секунду находит ошибки в учебных планах вузов. Искусственный интеллект выявляет дублирующие дисциплины и перекосы в нагрузке. Таким образом, алгоритм просчитывает, чтобы студенты не учили одно и то же, а выпускники получали востребованные навыки. В будущем на основе этой технологии можно будет проектировать учебные программы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, Володя,
2: да.
1: Мы с тобой как автолюбители можем обсудить очень важную тему.
2: Давай.
1: Вот прям максимально важно.
2: Ты про то, что нужно включать свет?
1: А у меня всегда включается.
2: А, у тебя же, да.
1: Машина
2: Кстати,
1: умная.
2: У меня в мотоцикле то же самое.
1: Это хорошо. Но я второй вопрос хочу поднять. Сегодня столкнулась, да и часто сталкиваюсь. Часто мы встречаем радары в Минске.
2: Да.
1: Ну и по кольцевой, и везде.
2: Есть.
1: Например, стоит 90 скорость. Машины начинают ехать 70. Ну, там, где 90.
2: Ага.
1: Ну, на всякий случай.
2: Перестраховываются.
1: Ну,
2: может, они думают, что у них спидометр неправильно показывает?
1: Ребят, ну давайте уже как-то адекватнее относиться к знакам и в целом соблюдать ПДД и скоростной режим, потому что, ну, это меня, честно, раздражает. Ну, почему там, где можно ехать 90, люди...
2: Они едут 70, да?
1: Да, или 60 даже есть такие. Ну, на всякий случай.
2: Ой, не знаю. А разве такие случаи бывают?
1: Я
2: Радар
1: видела.
2: Настроен на 101 километр.
1: Володя...
2: Все.
1: Что? Вот ты сейчас выдаешь инсайдерскую
2: информацию. Все знают прекрасно.
1: Ну, в общем, а я знаю прекрасно, что происходит в Минске на
2: Давай
1: улице.
2: Давай расскажем.
1: Яндекс пробки говорит 6 баллов.
2: Угу.
1: В центре города затруднено движение на проспекте Независимости, на перекрестке с улицей Янки Купала, улицей Ленина. И небольшой затор я вижу дальше по Независимости в сторону вокзала. Там, друзья, на Свердлова имеется затруднение. Улица Первое кольцо, площадь Франциска Богушевича. Ну и в районе проспекта Машерова все примыкающие улицы, там тоже сложновато выехать. Бангалор на Сурганово пробка, Долгиновский тракт, как всегда, затруднение движения, Старовилинский тракт. Как всегда, я говорю, там есть Бермудский треугольник.
2: О!
1: Это правда. Ну, а у тебя что там на кольцевой?
2: Так ты практически с языка снял по поводу Бермудского треугольника, потому что у меня с Долгиновского тракта съезд на внешнюю кольцевую в сторону... в сторону Тимирязева. Так вот, там как раз-таки двойное попадание. То есть кто-то досмотрелся и... Бабах.
1: Mm-hmm.
2: И то есть два ДТП, и все стоят. Это самая большая, мне кажется, пробка. Почему? Потому что она разделена... Она... Сейчас мне карта Яндекс показывает. 6 километров она уже. То есть там движение вообще... проход этого отрезка 25 минут, мне говорит карта. Есть еще неприятность одна. Это мы говорим Логойский тракт. Выезд на внешнюю кольцевую к проспекту Независимости. Я просто нервничался, потому что только что еще одно ДТП увидел, представляешь? И опять же вот по кольцевой. Я думал, что все у меня зелененькое будет.
1: Володя, что... успокойся, ты прям нервничаешь. Я знаю, как
2: все.
1: Остудить тебя.
2: Давай.
1: Мы будем готовить с тобой самое вкусное,
2: Давай.
1: Самое жирное, самое сытное мороженое в мире.
2: Зеленое?
1: Совсем скоро. Ну, практически.
2: В общем, всем зеленого света. Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. На Минской волне.

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну, расскажи мне, пожалуйста, ты вот любишь чем приправить помидорчики? Точнее, нет, так скажем, макарончики, вот.
2: Макароны, ну ты уже сказал, помидоры. Я люблю, я черри обожаю. Угу. Для меня это, наверное, супер какая-то комбинация вкусов.
1: Ты сейчас улыбнулась. Я уверен, что ты просто вспомнил этот анекдот про папу помидора, маму помидора и сына помидора.
2: Он плохо закончился?
1: Ну да.
2: Не надо. Давай тогда не будем.
1: На самом деле, у нас действительно есть компания, которая нам помогает в нашем прекрасном конкурсе. Это «Секрет идеального вкуса» — это чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отборные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Ой, как ты рассказал. Да, друзья, будет кому-то правда и вкусно, и полезно. Кто поучаствует в игре «Что не так у шефа?»
1: Так тут же про еду и о еде.
2: Да.
1: Давай.
2: Сегодня мы будем готовить популярный десерт не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Самое жирное, самое сытное мороженое называется пломбир.
1: Я уже подумал, самое жирное, думаю, ничего себе.
2: Пломбир, да, это классика, на которой мы все выросли. И вообще, на мой взгляд, у нас самое вкусное мороженое.
1: Это однозначно. Вот кто бы со мной... Я переспорю. Это однозначно. А когда пойдешь в цирк и купишь там пломбир, и будешь смотреть на этого клоуна Клёпу, который своим носом делает, это вообще замечательно. Но лучше своими руками сделать мороженое, правильно?
2: Володя, лучше всего его попробовать. И, кстати, белорусское мороженое уже появилось в Шанхае.
1: Да что ты?
2: Да. Там уже могут все жители Шанхая, да и кто приехал просто отдохнуть.
1: Вкусить немножко белорусской земли.
2: Конечно.
1: А, в смысле, белорусского мороженого.
2: Я, кстати, недавно видела, как в нашем известном торговом центре женщина пришла, говорит, я приехала попробовать это мороженое. Дайте мне. А там как раз, ну, то ли перерыв
1: из
2: был, то ли...
1: соседей каких-нибудь? Ну, в смысле, нет. Это женщина, ну, так я говорю, соседнего, да?
2: Приехала, и ей там, ну, она, короче, хотела именно вот такого вкуса из этого агрегата, с которого наливалось. У нас все, ребята, вкусное мороженое. Вот если сейчас гости Беларуси слушают нашу радиостанцию, ребята, любое мороженое вы берете, вот просто, главное, белорусского производства, все будет вкусное, я вам гарантирую.
1: Смотрите, там зроблено у белорусина.
2: Да. И вообще, мороженое — это оружие против стресса. Пломбир официально признан диетологами как легкий антидепрессант.
1: Да, я это тоже слышал.
2: Вот. Натуральные сливки богаты аминокислотой, которая стимулирует выработку серотонина, а мы уже знаем, что это гормон счастья, а также помогает бороться с бессонницей. Вот почему на ночь иногда хочется мороженого.
1: А лучше с утра.
2: А его в кофе, знаешь, как вкусно.
1: Да.
2: Кофе-глассе.
1: Дай пять. Хорошо.
2: В общем, друзья, ну и равномерно, конечно, качественный пломбир тает. Называется эффект елочки. То есть медленно, равномерно и при комнатной температуре он превращается, так скажем, в кремовую массу, сохраняя форму. Поэтому, друзья, мы готовим пломбир, добавляем что-то лишнее. Если вы понимаете, что там окажется лишним ингредиентом, присылайте ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307. И сегодня второе сообщение,
1: да,
2: будет победным. Ну что, поехали?
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления классического пломбира нам понадобятся жирные сливки, обязательно холодные, сгущенное молоко, ванильный экстракт или ванилин на ваш выбор и пальмовое масло. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, а знаешь ли ты, что существует такой курорт под названием, внимание, Пломбьер-Ле-Бен? Ты оттуда?
2: Нет, я только что доел этот кусочек последнего мороженого.
1: В общем, название пломбира, есть такая легенда, пошла из именно этого курорта Пломбьер-Ле-Бен. По легенде, местный кондитер решил удивить гостившего там императора и смешал густые сливки, яйца и засахаренные фрукты, заморозил их в свинцовых формах, называется пломб.
2: Ничего себе.
1: Вот так вот. И закрепилось название. Вот и все. Тут очевидные вещи. Вот мы и называем все пломбир. А это же самый крутой антидепрессант.
2: Да.
1: Гормон счастья.
2: Да.
1: И вообще все вытекающие положительные вещи, особенно летом.
2: Я могу тебе сейчас говорить постоянно «да», потому что я сейчас в хорошем настроении. Во мне пломбир.
1: Да, друзья, готовили мы самый классный, самый вкусный десерт, пломбир, который состоит всегда из сливок высокой жирности.
2: Да.
1: Это классика. Если, вот, обратите внимание на упаковке, если там будут это будет называться там десерт из мороженого.
2: Да, или заменитель чего-то там. Сейчас уже появилось вот это вот все это...
1: Название.
2: ПП вот это вот.
1: Ну, не просто ПП, но
2: а
1: там...
2: А что это?
1: Нет, это просто мороженое называют по-разному.
2: Да?
1: Да.
2: А еще мне, я знаю мороженое, которое вот без лактозы, что-то такое.
1: Есть,
2: там.
1: Ну, это же хорошо.
2: Да.
1: У кого лактозная, ну, непереносимость, то они... Сейчас классно, кстати, у нас большой выбор без лактозного мороженого. Оно очень вкусное. Это другая уже.
2: Нет, прости,
1: часть.
2: Пожалуйста, я по классике.
1: В общем, по классике самого высокого качества это пломбир. Если вы берете пломбир, там сливки высокой жирности, там всегда будет сгущенное молоко, а на основе его и ваниль. Вот эти три составляющие, три кита главного десерта этого лета.
2: Секундочку занудства. На самом деле у нас 90% правильно ответили. А вот 10% посчитали почему-то, что сгущенное молоко туда не идет.
1: Идет, друзья. А вот пальмовое масло никогда в пломбире
2: абсолютно
1: не окажется.
2: Абсолютно верно. И я могу сказать о том, что абсолютно верно нам как раз-таки ответила. Сейчас я скажу. А, вот. Арина. Вот. Ее второе сообщение было правильным. И 5734. Это последние 4 цифры ее номера. Арин, мы вас поздравляем. Могу сказать, не пломбир, но что-то очень тоже хорошее.
1: Ну, Стадар сегодня наш партнер. Вы заберете вкуснейший натуральный кетчуп, сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Поэтому, друзья, то, что производит Стадар, я всегда обращаю внимание на полки, всегда в стекле, всегда высокого качества. И я считаю, что никогда не стыдно взять с собой в качестве презента наши белорусские товары, особенно если вы отправляетесь куда-то в гости,
2: да,
1: за границу.
2: Дай-дай, вот так я могу сказать.
1: Да.
2: Ну, хорошо, про заграницу, кстати, мы сейчас еще и поговорим, поскольку там, ну, очень боятся, что мой дядюшка Трамп все-таки придет и кое-какие острова заберет.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: А курс такой, галопом по Европам, как говорится, политика есть политика, а мы юморно рассказываем. Слушай, Вик, пока немецкие пенсионеры подсчитывают евро, норвежцы решили экстренно спасать свой нефтегазовый рай. Глава МИД Норвегии официально заявил, что вокруг, весь мир вокруг превращается в безумие, и Осло срочно пора вступать, в Евросоюз.
1: Безумный мир. Какое поэтичное описание для второго президентского срока Дональда Трампа. То есть раньше Норвегия дважды гордо говорила Брюсселю «нет», потому что не хотела делиться своей селедкой и нефтью. А теперь Трамп обещал врубить новые торговые пошлины, и норвежцы такие: «Ой, Брюссель, миленький, открой дверь, тут во дворе Трамп с тарифами, нам страшно».
0: Даже ты хотела. Они ведь входят в единый рынок, закон ЕС соблюдается, а права голоса на переговорах с Вашингтоном не имеют. Ну, сидят, как безбилетники на заднем сиденье. А тут еще и соседи из Исландии в августе, кстати, проводят референдум по вступлению. Норвежцы испугались, такие: ничего себе, единственные викинги за бортом.
1: Слушай, Володь, ну меня в этой новости больше всего восхищает британский драматизм. Там в тексте приписочка: 9 стран-кандидатов Брюссель ждет. Угу. А вот к возвращению Великобритании в ЕС относится сдержанно. Представляешь лицо Лондона?
0: Да, кстати, классика. Британцы несколько лет мучились выходом через Брексит, да? Вот, гордо хлопнули дверью, а теперь смотрят, как ЕС заталкивает вообще всех подряд обратно. Но и их-то пускать не спешат. Похоже на бывшего, знаешь, который вот ушел искать себя, а когда вернулся, замок на двери уже поменяли.
1: В общем, геополитика превращается в школьную дискотеку. Все жмутся по углам. Трамп у пульта включает тяжелый рок. Норвегия пытается протиснуться в VIP-зону к Брюсселю, прикрываясь исландской треской.

0: посмотрим, пустят ли фейс-контрольщики Осло без референдума. Ведь сами норвежцы голосовать за пока все еще стесняются.
1: Да, пока викинги все-таки пакуют чемоданы, ну, в Брюссель. Ну, а я думаю, что хорошая музыка, да и серьезная информация от Екатерины Гунько ждет вас впереди.
0: Обязательно дождитесь. Это «Минская волна». Володя Николайчик.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Бар, матрица дала сбой, на самом деле. У меня дежавю. Вчера я приветствовал Екатерину Гунько в вечернем эфире вместе с Викой. И сегодня ее приветствую. Здравствуй, Екатерина.
1: Привет, Володя. Здравствуй.
2: Привет, Вика. Катя. Я не знаю, чего у Володи возмущается. Это же хорошо. Это двойная удача.
0: Серьезно?
2: Желание загадывай. Плюсы нужно видеть.
1: Наверное, наверное. Володя что-то слышал о профессиональном выгорании.
0: Вот оно.
1: Коллеги,
0: вот что у меня глаз подергивается.
1: Встречались ли вы с таким чувством эмоциональным?
2: Володя, ты знаешь, вот у плохого мужа жена выгорает, а у хорошего загорает.
0: Ах, вот оно.
2: Понятно.
0: Ну, не знаю. Я... Знаешь, я могу только одно сказать. Чувствовал приближение этого, но смог справиться.
1: А каким образом справлялся?
0: Это мой секрет.
2: Я не выгораю никогда. Я как феникс. Я потом лечу вверх.
1: Наверное, потому что работа любимая. Оказывается, выгорание часто маскируется под обычную лень. Однако два этих состояния очень сильно отличаются между собой. Подробнее расскажу в этом выпуске.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 22.
3: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Дни культуры Азербайджана в Беларуси проведут в следующем году. Об этом заявили на заседании межправительственной комиссии в Минске. Такое мероприятие уже проходило в нашей столице 2 года назад. Стороны также обсудили сотрудничество в образовании и здравоохранении. Кроме того, предстоит подписать программы в сфере спорта. Абитуриенты могут подать документы в ВУЗ сразу на несколько специальностей. Как пояснили в Министерстве образования, в заявлении нужно указать родственные направления в порядке приоритета. Если баллов не хватило для поступления на первый выбор, приемная комиссия автоматически переводит абитуриента на вторую специальность. Это позволяет связать будущую профессиональную деятельность с выбранной отраслью, даже если не удалось пройти на основное направление.
3: К новостям в мире.
1: США начали вывод военных из Литвы. Об этом рассказали литовские СМИ. Больше 1000 солдат и техника покидают страну после завершения ротации. Их замена задерживается, так как Вашингтон пересматривает размещение сил в Европе. В Вильнюсе заявили, что смотрят на ситуацию спокойно. Напомню, ранее США также приостановили размещение 4000 военных в Польше. И к новостям в регионе. В Минском районе стартовал открытый турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений ОМОН. Участвуют 25 команд из 6 стран. Как отметил министр внутренних дел Иван Кубраков, главная цель соревнований – не просто проверка меткости, а возможность пообщаться с коллегами и перенять боевой опыт. Задачи для бойцов максимально приближены к реальным. И в завершении выпуска, как отличить профессиональное выгорание от обычной лени, рассказали российские психологи. По словам специалистов, если человек не может заставить себя работать, отвлекается и долго раскачивается перед простыми задачами, это тревожный сигнал. В отличие от лени, которая проходит после паузы или смены занятия, выгорание не уходит после отдыха. Эксперты советуют не ругать себя, а найти истинную причину. Возможно, задачи стали слишком избыточными или даже скучными. Также стоит проверить здоровье. Главное – вернуть себе эмоциональный ресурс.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну вот, вот так вот всегда, потому что мы говорим о том, как провести день, чтобы просто тебе люди улыбались. Я уже говорил сегодня о том, что провожу день, смотря на людей. И просто улыбаюсь, потому что они тоже смотрят на меня, улыбаются и смотрят на солнышко.
1: Володя, потому что ты наверняка иногда чувствуешь себя жаворонком.
0: Наоборот.
1: Ты сова?
0: Я сова. Потому вот я говорю, я прихожу в обед, да, и чувствую себя замечательно, потому что я выспался, а все такие уже, а я им улыбаюсь, и настроение им делаю.
1: Ну, Володь, ну по-разному мы все относимся к этим ритмам.
0: Да.
1: Циркадные ритмы, они у всех абсолютно по-разному
0: это
1: работают.
0: Правда, да.
1: Я никогда не думала, что со мной случится джетлаг. И он произошел. Когда я, ну, прилетела, и пятичасовой вот этот поезд...
0: Ты объясни просто людям.
1: Со мной... Что такое джетлаг? Я не ругаюсь теперь. Короче...
0: Я сейчас просто увидел взгляд такой.
1: Рассказываю.
0: Да расскажи, хорошо.
1: Когда прилетаешь с другой стороны, с другим часовым поясом, то у тебя идет адаптация. Когда я прилетаю туда, знаешь, ничего не болит, ни давления нет.
0: Вообще.
1: Прилетела обратно. У меня, мне постоянно хочется спать. В секунду я могу резко захотеть спать, потому что, ну, естественно, другое время. И в этот момент я подумала, а почему бы мне не изменить свой режим и превратиться из закоренелой, закостенелой совы в жаворонка? Может,
0: нет.
1: И хорошо будет-то у меня все в жизни.
0: Нет.
1: Не получится?
0: Не получится.
1: Я все равно вернусь в совий режим?
0: Два дня. Вот ты жаворонок, ух ты, я встала в 5 утра, я пробежку сделала. Через два дня ты посмотрела на будильник и сказала, заткнись.
1: Все, вот и вот. Я вернулась опять в свое тело.
0: Абсолютно верно. Ну, это правда, потому что, ну как биоритмы ты сменишь? Ну, только если ты уже на другой части земного шара.
1: Только так.
0: Правда.
1: Но,
0: тогда там ты уже будешь реально жаворонком.
1: Ну, я считаю, что мир несправедлив к нам, совам. Потому что, смотри, все важные переговоры, встречи, экзамены, я не знаю, ну, все суперответственное.
0: 10 утра, ты про это хочешь, да?
1: В поликлинику мы ходим утром.
0: Да.
1: Ну, все утром
0: потому что по-другому анализы не сдашь.
1: В общем, друзья, мир устроен таким образом, что жаворонкам как будто бы больше благ достается.
0: Они
1: активны. И они добиваются больших результатов. Ты посмотри на суперизвестных, богатых людей планеты, они встают там чуть ли не в 4 утра. И успевают там и помедитировать, и книги прочитать, и созвоны какие-то совершить. И уже к 6 утра они переделали кучу дел. Мы совы, еще даже глаз не открыли.
0: Да, я вот сейчас подумал, кого я знаю из тех людей, которые вот прям такие вот миллиардеры. Да никого!
1: Потому что ты окружен сплошными совами.
0: Совами, конечно!
1: В общем, мы решили затронуть тему, кто более продуктивный, да, совы. Действительно ли они проигрывают жаворонкам в успехе?
0: Да.
1: И в вашем окружении сколько жаворонков, как Володя говорит, миллиардеров у него ни одного?
0: Ни одного.
1: У меня, я тебе скажу больше, ни одного жаворонка, миллиардера, нет друга, ни совы. Поэтому пишите ваше сообщение 8029-1010-307. Как вы к этому относитесь, на какой вы стороне, в общем, будет точно интересно.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Сошка и Филин решили поговорить про жаворонков. И как мы, интересно, будем их отбеливать сейчас? Ну, скажи мне.
2: Ну, попробуем, Володя. Мы с тобой как не определившиеся.
1: Подожди. Ну, это... Чего не определившиеся?
2: Ну, я нет.
1: Я давно живу, поэтому я могу тебе сразу сказать о том, что я Филин до костей мозга.
2: А я хочу сказать, что я, возможно, попробовала бы чуть-чуть стать жаворонком.
1: Так же, как наши слушатели?
2: Ну, я продуктивнее бы стала, эффективнее, спортом, наконец-то, занялась бы.
1: Ага, и потом ты приходишь ко мне в студию, мы садимся, и я слышу викинг-храп.
2: А это, знаешь, дорогого стоит.
1: О, да.
2: Викинг-храп не все слышали.
1: Это да.
2: Он вообще не существует.
1: Ага.
2: Итак, рассказываю про жаворонков. Вообще, эволюционно человек создан для бодрствования при солнце. И гормон стресса, тот самый известный и ужасный кортизол, естественным образом пикует утром, давая энергию. И, Володя, в 5-6 утра никто не пишет по работе, не звонит и не присылает мимасики, которые отвлекают нас всегда от важных дел.
1: Еще бы попробовали.
2: Это идеальное время для стратегических задач и саморазвития. Бизнес, госучреждения, ну, не знаю, биржи, школы, все работает по утреннему графику. И жаворонки всегда приходят на встречу вовремя и более собраны. То есть они как будто бы дисциплинированы.
1: Я представляю, заходим на совещание. Жаворонок, здравствуйте. Жаворонок, здравствуйте. Сова!
2: Недовольный человек.
1: Да.
2: Но есть же тоже статистика, что люди, управляющие своим утром, легче достигают долгосрочных целей в карьере и спорте. То есть они как будто бы, ну, я применяю эту формулировку, успешнее совы.
1: Ну, делаем кавычечки такие,
2: слушай,
1: да?
2: Но все совы — это творческие люди. Давай тоже сделаем такой вот немножко для нас
1: да
2: с тобой.
1: Да я могу рассказать, что такое совы на самом деле.
2: Жаворонки — это все люди, которые, ну, так скажем, системы, которые вовремя приходят на работу, которые ответственные, которые вот организованы.
1: Отвратительно!
2: Нет.
1: Да.
2: Ну, без них же тоже совы, как бы мы жили.
1: Ну, ладно, ну, это слова Филина. Вот я могу тебе сказать, что ночная продуктивность — это все-таки лучше. Ну, честно, но вот пик креативности. Вечер, ночь, снижается уровень фона шумового и суеты, и мозг расслабляется, отключает внутренних критиков. Ну, в общем, рождает лучшее творчество, это ночью. И IT-идеи тоже выходят хорошо, то есть...
2: А музыку сочиняют ночью.
1: Ну.
2: Стихи пишут ночью.
1: Ночью.
2: Да.
1: Да.
2: А вот это сообщение известное. Спишь?
1: Спишь?
2: В общем, друзья.
1: Ну, давай так. Мы сказали то, что написали ученые, правильно?
2: Да.
1: То есть, на самом деле, мы даже не собирались это оспаривать. Но мы хотели бы узнать все-таки у наших слушателей, кто жаворонок, кто... Сова.
2: Как строить, да, кто строит свою жизнь по этим ритмам?
1: Интересно.
2: Кто голубка? Есть же и такие категории.
1: Да,
2: ну,
1: ладно.
2: Такие, которые не определившиеся. Не жаворонок, не сова.
1: Нет, подожди. Ну вот, ладно, сова и филин. А жаворонок и жаворон... Да, жаворонок.
2: Жаворончиха.
1: Тоже. Жаворончиха.
2: В общем, пишите 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Кто успешнее в этом суровом мире, да, совы или жаворонки? Кто продуктивнее? Кто добивается успеха?
2: Ну, это 50 на 50. Ну, это все-таки все заложено в ДНК человека. И если он сова, чего его ломать? Зачем? Это доказывают наши слушатели.
1: Ну, вот Наталья, да, написала, что это генетика, врожденная активность генов, гормонов, возраста, в общем, наследственность. И эти определения меняются на протяжении всего цикла жизни. Я, например, жаворонок, за исключением ночей, где врывается бессонница. Опять-таки, спровоцированная обстоятельствами и мыслями. И еще очень влияет привычка и тот образ жизни, который вынужден вести человек. Работа, среда, организм привыкает к этому образу. А я, когда работала ночью, следующий день мне был кошмар на улице Вязов. В общем, если я не сплю ночью, чувствую себя неваляшкой. Я хочу еще добавить, Наталья, что люди, которые ведут ночные, ну так скажем,
2: бдение,
1: работают ночью, да, они стареют быстрее.
2: Просто Наталье правда нужно посоветовать, чтобы она не сильно увлекалась просто внуком. Вот и все.
1: Угу.
2: Просто скажешь: так, семья молодая, смотрите за своим ребенком сами, и все.
1: А ты так решил, что внук мешает?
2: Ну...
1: А мысли? А ты знаешь, вот чем ты старше становишься, тем больше мыслей в голове.
2: Да.
1: Вот этот рой постоянно крутится, но да, и ты не можешь уснуть.
2: Молодая девушка еще. В общем, понятно, но я могу сказать одно, что вот так и подписал, кстати, человек, который нам прислал сообщение. Сова. Мой мозг включается только после 21:00. Днем я зомби. Всю магистратуру, крутые проекты по работе писал ночью, когда мир затихает. Жаворонки, ну не душите вы нас своим успешным успехом.
1: Ну. Встаю в 5:30.
2: О-хо-хо, больно-то как.
1: До 9 утра успеваю сделать всю сложную работу. Потренироваться и спокойно выпить кофе. Пока совы выползают из кровати, и я уже заработал дневную норму. Сергей, вы молодец.
2: Ольга написала: Пробовал я вашу эту магию утра. Встала в 5, до 12 тупила в стену с головной болью. Ольга, я вас понимаю. В итоге весь день на смарку. Ну зачем насиловать организм? Ну, смешно слушать про вашу эту вот 5 утра.
1: Ну, не знала, чем себе занять.
2: Ну, не знала,
1: да. Спланировать, записать. У них же еще блокноты есть. Те, кто встают в 5 утра. Володя, есть люди, у которых есть блокноты.
2: Ну, да.
1: И списки.
2: Ну, есть. У меня тоже. Я когда в магазин иду, у меня и блокнот, и список.
1: Тебе жена присылает, ты не сам пишешь его.
2: Я Воська.
1: Раньше была совой, вечно уставшей. Переучилась на жаворонка. Ушла депрессия, очистилась кожа, закрыла кредит. Магия утра реально работает.
2: Нет.
1: А еще, кстати, вот жаворонки просто более организованные. Совы оправдывают свою лень ночной продуктивностью. А сами просто залипают в рилсы до 3 ночи.
2: Ну, неправда.
1: Ну, рилсы до 2.
2: До 2.
1: А до 3 там уже...
2: Там почистить зубы, помыть ноги там, да. Ну, все остальное. Ну, еще часок, да.
1: В общем, ребята, я считаю, знаешь, давай такой общий знаменатель. Главное быть продуктивными, неважно, утро это или вечер.
2: Ну, правда.
1: И эффективно проводить свой день.
2: Кстати, ученые сказали, вот заметочка. Очень интересно, что как совы, так и жаворонки, они гениальны в своем. И те, и другие придумали очень много интересных идей, которые были как стартапами, так и продуманными какими-то технологиями. Поэтому нельзя говорить «сова ты» или «филин», а у тебя ничего не получается, а у тебя все получается.
1: Ну, а у нас получится ли рассказать о погоде?
2: Получится!
1: Узнаете через несколько минут.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: На даче, где-нибудь. Вообще, прекрасно проводите время, делайте погромче и слушайте вечернее «Как дома» шоу. Это были Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До завтра.
2: «Как дома» шоу на МВ Радио.

радио.